Аджит Лягува, Гаш Ариши. Уши Ама Гаш Аркауша, Ауаш Аш Казахауша. Бариет Ани Дунаем Шелху.